Бадьона Брикина, Шану Кристиан, Помните Кризу, Нашки Тему Сентри Афлэмми, Адесу, Сону Лавула Капатия Волгана, Дика Штекуко, Дика Нусенко Заводи, Комплицы Койта Срежемо Копыляну, Ночи Почамо Танки, Танки Гуи, Двух Лучка и Танки Алгия, Анки Пати Ностра. Седи Мартон, Пипа Фонди Биза. Ciao, grazie.